0: Советским Союзом радио были свободность. Слушай, WHUP, Хиллсборо.
1: Я умею молодить, умею, ты молодчивай.

решили в своем стане одолеть нас, бусурмане, и, не зная в злобе меру, обратить Русь в свою веру.